слышае Джиджи Миджи. То се мени много сиди. Ай дожди, ближе приди. Учи чути.